0: ми точчяк таарсмига тейканини лелоссиммат тааннатта каттимажи укатта гэллуни IBC куннут пижагэн халаутиллугит тусарпиги кэннэрмилапу
1: каттимарум кисяни укаттадорнайда чиуайн на ноуинна паммат киккуле саагани паллиалуни камалэ киттаасмагал валлуи тэмэ нэмма сууя хайуне апти таква пикка бичва куре тэква 17 табунаало пичигула буккутигу атаме тоачэго юма кигаттани кунни кинаула риулума аммалу каки баккунни ичбау тэгияулума аммалу тун IBC кунни катэммиу хатаулума таква сиуллер паами илитари хаама яка тэква ирниалортуи тигулабу тигуси гасуагабиллиагин налангаганну ухауситтини тигуми аасуаггарлу сапуммилугу маанаартортаусималлаахтарлутта иаахтутаунгитти малитсаутисума хаттаратта китунга хаалуартута эмута хаалуартута илаанни хавинау хатталэрнаат ханнуаторниуса туинаганну тааккуа инуттитуарасуаггарлу такисиати сапуммигун налангаггарпу I just kanu tagu inu tetu isma yumi kena kalu halu na tu rak yumi ya halu kebuma. It's always nerve wracking. Doesn't matter how many times you've been doing these different things. It's for me watching yesterday. I took the senior policy Alice from QIA over to IBC yesterday, and we watched and the students putting it together, and it's nerve-wracking as it is, even if you've done it so many different times. So don't be too hard on yourselves, on the students, because it's just the beginning. And if you move on to other things, what you have now is some training that will come in handy for other projects that come along in your different fields that you may go into, may not stay in media, but it's important that you grab and learn as much as you can and move forward. Tana kikat tani kunu ni ngatu ngali tana ukau sekarang ngok tara temak kuah ukau si tinu ilak kau si tinu pet kau si tinu tigo mea suang lu tak sapu mega sulu kisah ni lagi dong lamana atok kau semal lagi hatta lagi hatta na rau tiku harasau yaku takun rau tiku gula ikanu gula atok kau semal lagi hatta lagi dulu tana It's these kind of projects that reflect QI's commitment to preserving and enhancing Inuit while also supporting training of Inuit into new fields of work. It is in these forms of media that current and future generations will be able to see our Inuit culture, identity, and art. Tahu tu kuma mulu amalu upi lagi lah putaku dah tahu lah tu tigo dah bu tigo siapa dia kasuangin tigo siapa mereka kasuangin hal lagi lah kita kau sih tini itu kau sih tini ket kau sih tini and if you give me 3 days to I could talk for a long time, 3 days or so. Most and predominantly and if I had friends,